тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 5 июля, и наша тема сегодня называется просто «Возрастайте». Просто возрастайте. И наш стих, первое послание Коринфянам 3:6. Апостол Павел пишет о своем служении и служении другим людям. И он говорит, «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Так часто мы акцентируем внимание на том, что делают люди. Какие пасторы нравятся, какие не нравятся, каких проповедников мы любим. Мы говорим, но этот мне не нравится, этот нравится больше, чем тот. Но в этом стихе Павел подсказывает. Он говорит, я насадил, Аполлос поливал, я делал свою работу, Аполлос свою, и далее. Но возрастил Бог. Слово «возрастить» — греческое слово «оксано», которое означает увеличиваться, умножаться, расти. И это прекрасно. И вот что мы видим. Мы насаждаем, поливаем, и это хорошо, но только Бог создает погодные и климатические условия, которые обеспечивают рост. Именно Бог — главный партнер, о котором мы должны говорить. Главный Бог. И вместо того, чтобы фокусироваться на личности, конечно, мы ценим людей, мы должны понимать, что все зависит от Бога, который создает температуру, Бог заботится о климате, Он заботится обо всем, что нужно для нашего роста в духовном мире. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы поговорим о том, почему все-таки милость Божья, а не заслуги человека. Милость является единственно допустимой формой взаимоотношений между человеком и Богом. Если это понять из такой перспективы, читать послание Павла, мы удивимся, как уверенно он отстаивал и насаждал эту точку зрения. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. 1 Коринфянам 1:29. Павел посвятил значительную часть своих посланий борьбе за идею праведности через веру вопреки идее праведности от дел. Последней он не только не признавал, но видел в ней вред, а потому яростно уничтожал на корню. Если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Послание к Галатам 3:21. Вот я, Павел, говорю вам, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Галатам 5:2-4. Если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело уже не есть дело. Римлянам 11:6. Павел со свойственной ему категоричностью противопоставляет идею оправдания делами закона идее оправдания благодатью, смело заявляя, что с приходом Христа миссии закона наступил конец. Он прямо говорит: конец закона – Христос к праведности всякого верующего. Римлянам 10:4. Говоря откровенно, закон не решил вопроса греховности человека и ничего не довел до совершенства. Если и допустимо оправдание делами, то разве что перед людьми. Помните Павла, как он учил? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Римлянам 4:2. Подумайте об этом. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 5 июля. Уверенное ожидание. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Псалом 61, 6 стих. Божья сила высвобождается, когда мы молимся с верой, полностью полагаясь на Бога, потому что вера угодна Ему. Уверенное ожидание положительного результата также обладает силой. Это сила надежды. Вера проникает в духовную сферу и ожидает проявления Божьей сверхъестественной силы на земле. С другой стороны, сомнение – это страх, что ничего хорошего не произойдет. Подобный настрой не угоден Богу и не притягивает Его благословения. Когда мы живем в сомнениях, разочарованиях и неуверенности, мы бессильны. Вспомните какой-нибудь случай, когда вы не были до конца уверены, что Бог обязательно поможет вам. Вряд ли ваши молитвы были горячи и дерзновенны. А теперь вспомните период, когда вы были совершенно уверены, что Бог ответит и непременно сделает для вас то, о чем вы просите. Разве в ваших молитвах не чувствовалась сила? Это сила уверенного ожидания. Даже если все происходит не так, как вы рассчитывали, доверьтесь Богу, потому что Он знает, что для вас лучше, и уверенно ожидайте от Него чудесных благословений. Божье слово на сегодня. Ожидайте от Бога благословений и будьте смелее в молитвах. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев.
1: Пастор Алексей, накануне праздник Рождество. Возникает вопрос, почему мы празднуем его зимой, а не в какое-то другое время?
2: Наверное, единственным ответом на этот вопрос может быть просто так сложилось. Никто точно не знает, когда же родился Иисус Христос. Можно приводить разные спекуляции, можно пытаться как-то высчитывать, но Священное Писание не сохранило для нас точного времени, времени года, даты, когда произошло рождение Иисуса Христа. И даже когда наш календарь ведется от рождения Иисуса Христа, даже это все условно. Потому что вот этот календарь, по которому мы живем, он был установлен намного позже, через несколько столетий после того, когда Иисус родился, когда люди поняли, что жизнь Иисуса Христа, то, что Он совершил, играет такую большую роль, имеет такое огромное значение для всего человечества, что решили вести отсчет времени от того, когда родился Христос. И вот тогда они взяли, попробовали высчитать, когда же это было. И вот пришли к таким данным, что вот сейчас у нас 2018 год по рождению Христа. Кстати, позже, когда стали доступными более тщательные археологические, исторические исследования, документы, специалисты пересчитали и говорят о том, что, скорее всего, вот это определение было ошибочным. Скорее всего, наверное, Христос родился, ну, называют разные цифры от 2 до 5 лет до рождения Христа, то есть до того, как мы считаем, ведем точку отсчета. По какой-то причине Бог скрыл это. Бог не показал точный год, не показал точный месяц и точное время, когда Иисус Христос родился, точный день. Почему его празднуют зимой? Есть разные версии. Возможно, это связано с Новым годом, когда Иисуса принесли в храм для того, чтобы совершить обряд обрезания, который был частью иудаизма тогда. Это был 8-й день его рождения. И вот с этого момента и считается как бы начало жизни ребенка. Если ребенок умирал до того, то его и не вписывали в книгу живых. Много тогда детей умирали в младенчестве. Вот, возможно, люди и отсчитали, что вот год начинается 1 января, вот, и значит, 8 дней считать назад, ну вот и получается 25 декабря, вот, или где-то вот в ночь на 25 декабря. И таким образом люди и пришли к тому, что, ну, наверное, зимой родился. Но это только одна из версий. Другие версии связывают с тем, что римляне праздновали День Солнца 25 декабря, то есть когда только день, это первый день, который начинает увеличиваться, когда поворот к тому, что Солнце, которое уменьшалось, вот оно теперь будет увеличиваться. Вот. И для того, чтобы вот как-то это празднование, которое уже сложилось в народе, обратить в благое дело, стали праздновать Рождество в этот день. Опять-таки, это только версия, этому нет документальных каких-то подтверждений, что именно поэтому Рождество празднуют 25 декабря. Другими словами, мы не знаем точно, почему это происходит. Намного важнее то, чтобы сердце ваше в действительности было настроено правильно в праздник Рождества, а все остальное, в какой день это происходит, играет не такую важную роль.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич.
0: Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

0: Христианские притчи. Ошибка. Молодой монах принял постриг, и в монастыре первым его заданием было помогать остальным монахам переписывать от руки церковные уложения, псалмы и законы. Поработав так неделю, монах обратил внимание, что все переписывают эти материалы с предыдущей копии, а не с оригинала. Удивившись этому, он обратился к отцу-настоятелю. «Падре, ведь если кто-то допустил ошибку в первой копии, она же будет повторяться вечно, ее никак не исправить, ибо не с чем сравнить».
1: «Сын мой», — ответил отец-настоятель, — «вообще-то мы так делали столетиями, но в принципе в твоих рассуждениях что-то есть».
0: И с этими словами он спустился в подземелье, где в огромных сундуках хранились первоисточники, столетиями же не открывавшиеся, и пропал. Когда прошли почти сутки со времени его исчезновения, обеспокоенный монах спустился в те же подвалы на поиски святого отца. Он нашел его сразу. Тот сидел перед громадным раскрытым томом из телячьей кожи, бился головой об острые камни подземелья и что-то нечленораздельно мычал. По покрытому грязью и ссадинами лицу его текла кровь, волосы спутались, и взгляд был безумным. «Что с вами, святой отец?» — вскричал потрясенный юноша. «Что случилось?»
2: «Целебрате!» — простонал отец-настоятель. «Слово было «целебрате», а не «целебат».
0: «Целебрате» — празднуйте, радуйтесь. «Целебате» — воздерживайтесь. Сексуальное воздержание — одна из основ католицизма.

Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: что там Христос всем нам скажет, жаль, до конца неизвестно.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. «Ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». 1 Царств, 2 глава, 30 стих. Эта фраза – одна из тех, что выделяется в Священном Писании своей антитезой или противопоставлением, и нередко звучат из уст самого Создателя. Кажется, что сам Бог неба и земли открывает нам свое величие. Например, в книге Иова. «Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле?» Иов 38:33. Или через уста Давида. «Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты». Псалтырь 138:8. Мы служим непостижимому Богу, и этот Бог, принимая наше служение, предлагает нам в награду или славу, или позор, или небо, или преисподнюю. Писатели Священного Слова, передавая изречения Творца, скорее непроизвольно избегают так называемой «золотой середины». Она просто невозможна. Наш Бог – незаурядный Бог или бородатый мудрец, боящийся нарушить течение энергии. Он сам своим словом заставляет все течь и двигаться. Сам собой возникает вопрос, как нужно служить такому Богу? Какое служение Он приемлет? Иногда мне кажется, что я поднимаюсь по лестнице в небо, а те ступени, что остались позади, исчезли. И путь назад – это только падение. Никакого комфортного спуска не предусмотрено. Но раз так, значит вперед. Мой узкий путь со Христом преодолим, и награда Его – слава. Друзья, если вы решили славить Бога, не останавливайтесь. Если ваше призвание – служить Богу, служите по силам, что дает Господь. Но давайте взглянем на стих Библии, с которого мы начали, немного подробнее. Два израильских священника, призванием которых было служение у алтаря, периодически унижали народ, пришедший в скинию. Своим поведением они отталкивали богобоязненных евреев от жертвоприношения и поклонения. Как посредники, они могли сделать каждое жертвоприношение вдохновенным поклонением и радостью для людей, а на деле искали только своего. Им казалось, что их место, должность, положение, родословное дает им право. И они забыли про Бога и ту высоту, на которой уже находились. Если мы забудем про Бога в служении, очень скоро от славы мы перейдем к бесславию. Как, каким образом, неважно. Служители жертвенника должны помнить, что всякая жертва священна и принадлежит Господу. А еще, что это не место их самореализации, а коллективного и личного поклонения Богу. Он там главный. Наши песни, что мы поем в церкви в начале или середине собрания, могут стать нашими общими жертвами хвалы или остаться только нашей собственностью. Это зависит от многих факторов. Мелодии песни, слов, исполнения, настроения. Поведение и отношение к другим тоже имеют значение. Обратите внимание, бесславие – это не хула, не прямое ругательство. Это когда по нашей вине песни Богу умолкают, становятся печальными, растет недоверие и отчуждение. Может, иногда нужно просто изменить песню, чтобы каждый мог вложить в нее свою хвалу. А может, изменить гораздо больше. Служитель жертвенника хорошо прославляет Бога не сам, а только с теми, кто принес свои жертвы на поклонение. А если сказать еще проще – эгоизм, равнодушие, гордость, самолюбование тех, кто ведет прославление, приносят большие проблемы. Успехов всем нам в служении!

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: кружится. Ах, как мне, Господи, с тобой дружится, дружится.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 5 июля. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Послание Иакова, 3 глава, 2 стих. Многие сегодня говорят о совершенстве. Часто во время социологических опросов и интервью звучит вопрос, можно ли стать совершенным человеком. И в основном люди отвечают, что это невозможно. Но апостол Иаков в своем послании открывает один секрет. «Тот, кто не согрешает языком, совершенный человек, могущий обуздать и все тело». Все находится во власти языка, и наше спасение и осуждение, все зависит от наших слов. Библия говорит: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа Господом и сердцем твоим веровать, то спасешься». Послание к Римлянам, 10 глава, 9 стих. Я настоятельно советую вам прочесть всю третью главу послания Иакова, где сказано о языке. Иаков говорит, что «в рот коням вкладывают удила, чтобы смирить и управлять всем их телом, между тем, как человеческий язык никто не может обуздать и покорить». Язык является необузданным злом, полным смертоносного яда. Им благословляем Бога и одновременно проклинаем людей. И действительно, мы нередко можем видеть, как верующие, приходя в церковь, прославляют Господа своими устами, благословляют, но придя домой, теми же устами проклинают кого-то и кричат, произносят грубые слова. Возлюбленные, для нас с вами ясен путь к совершенству – языком не грешить. И тогда мы сможем стать совершенными в Иисусе Христе. Благослови вас Господь. Амен.
3: Радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо и не буду плохо.

Христа, полной любви и сострадания. В Его присутствии святом дрожит дыхание. Мое желание быть навсегда Твоим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 4. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Давида. «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании? Доколе будете любить суету и искать лжи? Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его». Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших и на ложах ваших и утешитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи! Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Глава 4. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, «Написано так же, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме, Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им, «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 20. «После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Моанитской, пошли войною на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря, «Идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Энгеди». И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое, чтобы взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и Иерусалима.
2: Иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором и сказал: «Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего навек? И они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря: если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и возовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. И ныне вот аммонитяне и моавитяне и обитатели горы Сеира, через земли которых Ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их, вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши». И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их. Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он: «Слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат, так Господь говорит к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, пред пустынью Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам, Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи, и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа, Бога Израилева, голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, стал Иосафат и сказал: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они шли в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены, ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их, а когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. И 3 дня они забирали добычу, так велика была она. А в 4-й день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему и называют то место долиной благословения до сего дня. И пошли назад все иудеи, и иерусалимляне, и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим с псалтырями, и цитрами, и трубами к дому Господню. И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Иосафатова, и дал ему Бог его покой со всех сторон. Так царствовал Иосафат над Иудею. 35 лет он был, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаила. И ходил он путем отца своего Асы и не уклонялся от него, делая угодное в очах Господних. Только высоты не были отменены, и народ еще не обратил твердость сердца своего к Богу отцов своих. Прочие деяния Иосафата, первые и последние, описаны в записях Иуя, сына Ананиева, которые занесены в книгу царей Израилевых. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозию, царем израильским, который поступал беззаконно законно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И они построили корабли в Эцион-Гавере. И изрек тогда Елиезер, сын Додавы из Мареши, пророчество на Исафата, говоря: «Так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушит Господь дело твое». И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис. Глава 21. «И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. И у него были братья, сыновья Иосафата, Азария и Ихеил, Захария и Азария, и Михаил, и Сафатия, все сии сыновья Иосафата, царя Израилева. И дал им отец их большие подарки серебром и золотом и драгоценностями вместе с укрепленными

его на все времена. В одни его вышел Едом из-под власти Иуды и поставили над собою царя. И пошел Ирам с военачальниками своими, и все колесницы с ним, и, встав ночью, поразил идумян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами. Однако вышел Идом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа Бога отцов своих. Также высоты устроил он на горах иудейских, и ввел в блужение жителей Иерусалима, и соблазнил Иудею. И пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано: «Так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, за то, что ты не пошел путями Иосафата, отца твоего, и путями Асы, царя иудейского, а пошел путем царей израильских, и ввел в блужение Иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, которые лучше тебя ты умертвил, зато вот Господь поразит поражением великим народ твой, и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое, тебя же самого, болезнью сильную, болезнью внутренностей твоих, до того, что будут выпадать внутренности твои от болезней со дня на день. И возбудил Господь против Иорама дух филистимлян и аравитян сопредельных ефиоплянам. И они пришли на Иудею, и ворвались в нее, и захватили все имущество, находившееся в доме царя, также и сыновей его, и жен его, и не осталось у него сына, кроме Ахозии меньшего из сыновей его. А после всего этого поразил Господь внутренность его болезнью неизлечимою. Так было со дня на день. А к концу второго года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях. И не сожег для него народ его благовоний, как делал то для отцов его. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме, и отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах.

0: круглосуточно. С вами Радио Пилигрим.
1: Не позабыть, не потерять мне то,

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если я пойду и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

Псалом 20. Силою Господней веселится царь, радуется радостью непростой, безмерной. Все, чего желал в сердце государь, получил от неба по молитве верной. Бог благословением из небесной благости наделил избранника, возложив венец

Семя, смерть другим несущее, не спасет ни стремя, ни броня, ни конь. И во время гнева Бога вездесущего будет в печи огненной пожирать огонь. Замыслы коварных понесут потери. Бог стрелою острою накажет воронье. Вознесись, о Господи, силою Твоею, песнею прославим мы могущество Твое.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Соединенные Штаты Америки. Свобода и независимость, Манхэттен, Золотой мост и, конечно же, Голливуд. Эти значимые и узнаваемые места знают практически все. Статуя Свободы отражает национальный дух страны и людей, живущих в ней. США – это страна смешения разных национальностей и культур. Американская кухня – это разнообразные стили приготовления пищи. Начавшись с традиций английской кухни, смешавшись с кулинарными традициями индейцев, она стала синтезом кулинарных традиций всего мира. Национальная кухня кардинально отличается в разных штатах. Словно пересекаешь не условные границы внутри страны, а попадаешь в совершенно другое государство. Северо-восток страны тяготеет к кулинарным традициям Британии. Южные штаты испытывают влияние африканской и средиземноморской кухонь. Штаты Запада и Юго-Запада известны своими мексиканскими кулинарными традициями – фахитос, такос, буритос, чили, конкарне и другими острыми кушаниями. Блюда же Среднего Запада испытали сильное влияние итальянской кухни. Национальными напитками США с уверенностью можно назвать Пепси и Кока-Колу. Современное американское питание характеризуется крайне широким распространением полуфабрикатов, ресторанов быстрого обслуживания и ресторанов различных национальных кухонь. Она практически лишена оригинальности, поскольку в течение веков перенимала кулинарные традиции других стран, жители которых переезжали жить в США. Соответственно, и любовь в стране очень разнообразна, и в разных штатах свои особенности. Однако есть что-то общее. Когда молодой человек собирается сделать предложение девушке, он преподносит ей кольцо и большой букет цветов. А как известно, лучшие друзья девушек – бриллианты. На обручальном кольце обязательно должен красоваться симпатичный бриллиант. В стране очень хорошо развит свадебный бизнес, поэтому предсвадебные хлопоты берут на себя разнообразные агентства и бюро. Церемонию оплачивает семья невесты. И размах данного мероприятия напрямую зависит от дохода семьи. А вот со свадебным нарядом определяется не только невеста, но и ее подружки, платья которых должны быть одинаковыми по цвету и форме, так же, как и костюмы для мужчин со стороны жениха. За одну или две недели до венчания молодожены должны зарегистрировать гражданский брак. Свидетельство о бракосочетании жених и невеста получают почтой намного позже бракосочетания. Перед свадьбой принято устраивать мальчишник и девичник. Эта традиция появилась в США и получила широкое распространение во всем мире. Американцы часто устраивают нестандартные церемонии бракосочетания на природе, на борту самолета, на берегу океана или под водой. Если есть финансы, то сегодня можно воплотить в жизнь любую фантастическую мечту. Как считают сами американцы, Бог благословляет их страну. Первые переселенцы были протестантами, бежавшими из Европы по религиозным преследованиям за лучшей и свободной жизнью. «Бога мы веруем» – один из национальных девизов США с 1956 года. Само государство США создалось на основании веры в единого Бога. Христианство в США – крупнейшая религия в стране. Больше половины населения исповедуют протестантизм. Здесь принято всей семьей посещать церковь и приглашать священнослужителя на похороны, бракосочетания или причастие. Религия и церковь занимают одно из приоритетных мест в жизни американцев. В стране нет единой общепринятой религии. Христианство, которое исповедует добрая половина населения страны, неоднозначно. Здесь представлены практически все христианские и псевдохристианские течения. Изначально страна заселялась огромным количеством мигрантов, и они приносили в новое место жительства не только свои обычаи, но и верования. Также большая часть населения исповедует ислам, буддизм, иудаизм, африканские и индийские верования. Некоторые религиозные течения являются миксом разнообразных верований коренных индейцев и других религий. В последние годы растет число граждан, не относящих себя ни к одной религии или верованию, считая себя атеистами, секуляристами или агностиками. Вот такая она, самая свободная страна в современном мире.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, каким образом Бог решил проблему превозношения в жизни апостола Павла. Неужели на самом деле так опасна гордость, что даже апостол Павел был не в силах ее одолеть? И сам писал о себе: «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». 2 Коринфянам 12:7. Я взял несколько распространенных версий перевода, чтобы лучше понять состояние Павла, вызванное этой немощью. Satan's angel did his best to get me down. Ангел сатаны приложил все силы, чтобы меня унизить. Следующий перевод. To make me suffer terribly. Принудить меня ужасно страдать. Следующий перевод. Buffet me, то есть удручать, наносить мне удары. Следующий перевод. Harass me, то есть изводить, тревожить, изматывать меня. Следующий перевод. Torment me, то есть мучить, досаждать мне. Следующий перевод. To beat me, буквально бить меня. Следующий перевод. To hurt me, то есть делать мне больно. Неужели всей чрезвычайности откровений, которой обладал Павел, было недостаточно, чтобы понять, где пролегает граница между Божьим и человеческим, дабы одолеть свое превозношение раз и навсегда? Да что, Павел, неужели Бог в своей силе не нашел других вариантов, как справиться с превозношением своего раба, как только постоянно держать его в удрученном состоянии, представляете, из-за немощи плоти, от которой Павел сам не в силах освободиться. Обладая огромной властью, изгоняя демонов, Павел ничего не в силах был сделать с ангелом сатаны, имеющим доступ к его собственной плоти. Три раза изнуренный и подавленный, он умоляет Господа удалить эту немощь, именно удалить, потому что сам победить ее не может, дабы избавиться от такого унижения, но получает окончательный отказ в ответ на свою просьбу. Какое сокрушение духа, осколки апостольского величия, недостойные даже восклицательного знака в конце предложения. Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Послание к Римлянам 11:32. Размышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступай. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

0: Бог. Слово «возрастить» — греческое слово «оксано», которое означает увеличиваться, умножаться, расти. И это прекрасно. И вот что мы видим. Мы насаждаем, поливаем, и это хорошо, но только Бог создает погодные и климатические условия, которые обеспечивают рост. Именно Бог — главный партнер, о котором мы должны говорить. Главный Бог. И вместо того, чтобы фокусироваться на личности, конечно, мы ценим людей, мы должны понимать, что все зависит от Бога, который создает температуру, Бог заботится о климате, Он заботится обо всем, что нужно для нашего роста в духовном мире. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Минута назидания. Слово от пастора Артура Симоняна на 5 июля. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Послание Иакова, 3 глава, 2 стих. Многие сегодня говорят о совершенстве. Часто во время социологических опросов и интервью звучит вопрос, можно ли стать совершенным человеком. И в основном люди отвечают, что это невозможно. Но апостол Иаков в своем послании открывает один секрет. «Тот, кто не согрешает языком, совершенный человек, могущий обуздать и все тело». Все находится во власти языка, и наше спасение и осуждение – все зависит от наших слов. Библия говорит: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа Господом и сердцем твоим веровать, то спасешься». Послание к римлянам, 10 глава, 9 стих. Я настоятельно советую вам прочесть всю третью главу послания Иакова, где сказано о языке. Иаков говорит, что «в рот коням вкладывают удила, чтобы смирить и управлять всем их телом, между тем, как человеческий язык никто не может обуздать и покорить». Язык является необузданным злом, полным смертоносного яда. Им благословляем Бога и одновременно проклинаем людей. И действительно, мы нередко можем видеть, как верующие, приходя в церковь, прославляют Господа своими устами, благословляют, но придя домой, теми же устами проклинают кого-то и кричат, произносят грубые слова. Возлюбленные, для нас с вами ясен путь к совершенству, языком не грешить. И тогда мы сможем стать совершенными в Иисусе Христе. Благослови вас Господь. Амен.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 5 июля. Уверенное ожидание. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Псалом 61, 6 стих. Божья сила высвобождается, когда мы молимся с верой, полностью полагаясь на Бога, потому что вера угодна Ему. Уверенное ожидание положительного результата также обладает силой. Это сила надежды. Вера проникает в духовную сферу и ожидает проявления Божьей сверхъестественной силы на земле. С другой стороны, сомнение – это страх, что ничего хорошего не произойдет. Подобный настрой не угоден Богу и не притягивает Его благословения. Когда мы живем в сомнениях, разочарованиях и неуверенности, мы бессильны. Вспомните какой-нибудь случай, когда вы не были до конца уверены, что Бог обязательно поможет вам. Вряд ли ваши молитвы были горячи и дерзновенны. А теперь вспомните период, когда вы были совершенно уверены, что Бог ответит и непременно сделает для вас то, о чем вы просите. Разве в ваших молитвах не чувствовалась сила? Это сила уверенного ожидания. Даже если все происходит не так, как вы рассчитывали, доверьтесь Богу, потому что Он знает, что для вас лучше, и уверенно ожидайте от Него чудесных благословений. Божье слово на сегодня. Ожидайте от Бога благословений и будьте смелее в молитвах. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Ты такой один, и Тебе одному, Господь. Мы воздаем всю честь и всю славу. Благодарим за все милости и благодати, которую Ты творишь в нашей жизни, Господь. Мы благодарим Тебя за милость и за любовь, которую есть в жизни нашей. Мы благодарим Тебя за смерть на Голгофе, Господь. Мы благодарим за то, что Ты искупил нас

0: единственный Бог, потому что ты один такой, ты один такой Бог. Слава, слава, слава.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Друзья, мир вам! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, какая разница между печалью ради Бога и печалью мирской?
1: Эти термины «печаль мирская» и «печаль ради Бога» взяты из конкретного места Священного Писания, которое мы находим во втором послании к Коринфянам, 7 главе. Речь идет там о покаянии верующих в Коринфе. Ситуация была такова. Апостол Павел насадил эту церковь, люди пришли к Богу, они стали возрастать в познании Христа. И потом Павлу нужно было идти дальше, он стал проповедовать в других местах. А там внутри возникли проблемы. Люди постепенно отступили от ключевых принципов Писания. Вот. И апостол вынужден был их обличать. Он их обличал один раз, другой раз, сам лично посылал людей, чтобы помочь им вернуться на правильный путь следования за Христом. И вот после того, когда в очередной раз им было послано письмо, апостол обратился к ним с еще одним увещеванием, то они, написано, опечалились. И в данном случае апостол говорит: очень хорошо, что вы опечалились ради Бога. Дальше сравнивает: но есть печаль мирская. И он говорит следующее, 10 стих, или с 9 мы прочитаем. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменные покаяния ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Когда мы обнаруживаем свою несостоятельность, мы понимаем, что мы согрешили. Мы понимаем, что мы ошиблись. Мы понимаем, что мы где-то опозорились. Понимаем, что мы где-то пролетели, просто говоря. Вот в этом случае может быть две реакции. И в одном и другом случае это реакция сожаления. Но в одном случае, может быть, это реакция сожаления по причине того, что то, что я сделал, оно стало каким-то преступлением или оскорблением против Бога. То есть, когда человек понимает, что то, что он сделал, нарушает его отношение с Богом, она нарушает Божье ясное слово. Слово того, кто тебя любит. Слово того, кто тебя спас. Слово того, кто ради того, чтобы спасти тебя, отдал самое дорогое сына своего. И вот печаль ради Бога, она всегда связана с Богом. Она всегда связана с тем, что я оцениваю свой поступок в свете того, как он выглядит по отношению к Богу. Есть другого типа печаль. Есть печаль о последствиях своего греха. То есть тогда, когда я сделал грех или я сделал ошибку, и это привело к тому, что люди теперь будут плохо обо мне думать. Это привело к тому, что мой грех будет иметь какие-то последствия. И я фокусируюсь на этих последствиях. Тогда, когда я фокусируюсь на последствиях, но не фокусируюсь на Боге, вот эта печаль, она всегда будет осложнять нашу жизнь. И написано, что она производит смерть. Почему производит смерть? Потому что она не является настоящим покаянием. Она включает в себя сожаление о грехе, но сожаление по неправильной причине. Только одно сожаление о грехе дает покаяние, освобождение от греха. Это печаль ради Бога. Это когда мы опечалились, потому что мы против Бога согрешили. Библия несколько таких примеров приводит. Один из них – известное покаяние Давида. 50-й псалом содержит такие слова, где Давид говорит: «Тебе, тебе единому согрешил я». Конечно, когда Давид согрешил, он не только против Бога согрешил. Он согрешил и против Версавии, он согрешил против Урии, то есть жены Версавии. Он согрешил против своего народа, в конце концов. Но он видит больше всего значимость своего греха против Бога. И он на этом фокусируется. И он понимает, что будет последствия, он понимает, что будет Божье наказание за его грех. Но его беспокоит самое главное другое, чтобы отношения с Богом восстановились. Вот почему он говорит: «Дух правый обнови внутри меня, сердце новое сотвори во мне». То есть ему нужна свобода от греха, свобода в отношениях с Богом. Есть другие примеры. Есть пример Каина. Каин, который убил брата своего, он тоже был в печали, он даже был в депрессии от того, что он сделал. Но эта депрессия, она не была покаянием. Она была направлена не на восстановление отношений с Богом, а на то, чтобы Бог его освободил от последствий того, что он сделал. И он боялся мести, он боялся, что возмездие будет на него и так далее. Еще один подобный пример, это пример Саула. Это 15 глава, 1 книга Царств, где сказано о том, что этот человек, согрешив, когда Самуил обличает его, что он согрешил, он сделал то, что Бог ему конкретно запрещал. Вот он беспокоится, в конце концов, только об одном. Он говорит: «Хорошо, я согрешил, я согласен, но почти меня перед народом». Он беспокоится только о последствиях. Он не беспокоится об отношениях с Богом. Таким образом, еще раз я прочитаю очень важную формулировку. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Будете искать восстановление отношений с Богом, это печаль хорошая. А печаль мирская производит смерть. Будете искать или будет направлена ваша печаль только на то, чтобы как-то устранить последствия того, что вы сделали, это всегда будет контрпродуктивно и всегда осложнит ситуацию и в конце концов приводит к смерти. Помоги, Господи, нам в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог! Дорогие друзья, на протяжении этих нескольких недель служение «Слово благодати» проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод поистине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. Во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит. Эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограммы – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, библейский институт, сайт слово.орг, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас и поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет. Стань ответом.
2: И в жару, и даже в зной пилигрим всегда с тобой.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно. Яков Левин. Сеется семя.
1: Возрождение. О Джордже Уитфилде, одном из христианских реформаторов, говорят, что почти половина его проповеднической деятельности заключалась в возвещении евангельской истины о рождении свыше. Кто-то из его слушателей спросил Уитфилда: «Почему вы так часто проповедуете на текст «Должно вам родиться свыше»?» Джордж Уитфилд ответил: «Я проповедую на этот текст потому, что действительно каждому без исключения должно родиться свыше. И воистину, это и есть главнейшее основание для непрестанного повторения людям этой
0: из коллекции вечных хитов».

Псалом 120. Возвожу свои очи горам. Бог — надежда моя и защита. Его небо — божественный храм. Благодать его всюду излита. Не воздремлет хранящий меня, и мои не колеблются ноги. В чистоте свое сердце храня, упование мое только в Боге. Он есть сень моя с правой руки, удалит он и страх, и тревогу. Даже звезды, его маяки, мне укажут к жилищу дорогу. Солнце в полдень меня не сразит, ни луна среди сумрака ночи. Он от зла мою душу хранит, постоянно на мне его очи. Среди гор и лесов и пустынь будет он охранять выхождение. Сон в ночи и мое пробуждение на все дни и вовеки. Аминь.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

предрассветной тишине у воды. Ощущение, как будто в раю. Ни тревог, ни суеты, ни вражды. На краю земли душа, на краю. Задаю себе вопросы опять, и в ответ на удивление молчу. Память может повернуть время вспять, но плохое воскрешать не хочу. Что искал я на земле, что нашел? За святых ли и убогих болел? На том свете, говорят, хорошо, если жил на этом, как Бог велел. Вот и солнце над водой поднялось. Это значит, еще день в дар мне дан. Это значит, чтоб со мной не стряслось. Благодарен буду я небесам.

smooth.

читаем вместе. Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.

Глава 9. Нога на столе. Ответ не пришлось долго ожидать. Вскоре после Нового года нам позвонили из Сиокс-Фале, Северная Дакота. Звонил Томми Хикс из аудитории, где он проводил собрание. «Демос», — сказал он, — «я думаю, что у тебя будет отдел номер 2». В тот вечер он рассказал об обществе и его целях. После его доклада человек поднялся в аудитории и сказал, что они хотели бы создать такую группу в Сиокс-Фале. Я им сказал, что это возможно, и пригласил интересующихся выйти вперед. «Демос, мне казалось, что все собрание вышло вперед. У тебя определенно есть группа номер 2 здесь, в Северной Дакоте». Но это было только началом. Куда бы Томми ни поехал в том году, он всюду говорил об обществе. Он оставлял за собой след энтузиазма в людях, и летом 1953 года у нас уже было 9 отделов, и мы готовились провести первую всеобщую конференцию в октябре, ровно через 2 года от первого собрания в Клифтонском кафетерии. На конференцию, которая проходила в конце недели в Кларк-отеле в городе Лос-Анджелес, съехалось 600 человек. Теперь, когда на конференцию собирается 20 тысяч человек, наша первая всеобщая конференция кажется очень малой. Но для нас она была большой, так же, как и ее ревность. Например, мы обсуждали вопрос нашего бюджета. Теперь у нас были рабочие на полном содержании. Флойд Хайфельд был занят ответами на вопросы, которые поступали со всей страны, знакомил интересующихся и помогал организовывать отделы. В ближайшее время Флойду понадобится секретарша. Кому-то следовало заботиться о журнале. Том Никель жертвовал свое время и печатные машины, но необходимы были средства для покупки бумаги и чернил. Мы сразу заметили, что нам потребуется печатать больше, чем 5000 экземпляров ежемесячно. На весь 1954 год нам нужно было около 10 тысяч долларов. На последнем собрании конференции один из спикеров, которого звали Джек Коу, сделал самое простое заявление, которое я когда-либо слышал. Джек был большим мужчиной и имел дар говорить по существу. «Нам нужны 10 тысяч долларов», — сказал он. «Я предлагаю 100 мужчин выйти вперед и каждому пообещать 100 долларов». После этого он сел. Немедленно мужчины стали собираться у стола спикера. Джек просил каждого из них написать свое имя и адрес на кусочке бумаги. В конце собрания мы посчитали обещания и имена. Было как раз 100 обещаний. Наш бюджет был восполнен до копейки. Наше собрание по субботам в Клифтонском кафетерии создали нам новую проблему. В первый год мы не могли убедить людей приходить на собрание, а теперь мы не могли их удержать от посещения собрания. В верхней горнице вместимость была всего 400, но мы вмещали 5-6 сотен каждую неделю. Иногда приходило до 700 человек, которые стояли у стен и загромождали проходы. 5 недель подряд пожарный отдел присылал инспекторов и угрожал закрыть весь ресторан. Собравшись на заседание директоров, еще не имея чем управлять, мы обсуждали проблемы с помещением. Мы могли арендовать гораздо большее помещение, такое как зал Кларк. Или мы могли посоветовать нашим людям, которые приходили на собрание в Клифтонский, начать новый отдел в своем районе. Лонг-Бич, Глендейл, Пасадена, почему им не создать свои клифтонские центры, из которых жизнь духа распространялась бы на общество? «Я не хочу большой централизованной организации», – такова была весть духа, данная нам. Конечно, иногда собирайтесь вместе для вдохновения и поощрения один другого, чтобы зажечь огонь так ясно, чтобы другие могли видеть. Но для вашего ежедневного, ежегодного труда я хочу видеть вас маленькими, поместными, отзывчивыми ко мне. Я никогда не явлюсь двум человекам или в двух местах одинаково. Дайте мне место для моего вечного разнообразия». Таким образом, по субботам в Клифтонском кафетерии собиралось 4 группы, потом 5, а затем 10. Некоторые собирались еженедельно, другие раз в 2 недели, а еще некоторые раз в месяц.
Некоторые продолжали собираться по субботам утром, другие избирали время посреди недели вечером. Когда эти группы, в свою очередь, стали большими, более 3 или 4 сотен человек на одном собрании, они формировали отдельные группы. Так что теперь в районе Лос-Анджелеса находилось 42 отдела, и каждый со своими отличительными чертами. Некоторые демонстративные, другие сдержанные, одни подчеркивают учение, иные – исцеление, евангелизм, работу среди молодежи. Но ни одна из этих групп не существовала бы без той, кажущейся безнадежной, борьбы первого года. И казалось, что всюду, куда распространилось общество, первый год был самым трудным. Например, в городе Миннеаполисе в 1955 году хозяин ресторана пригласил 13 человек из общества на банкет первого отдела в Миннеаполис. «Мы путешествовали во время снежной бури со всех концов страны. Я прилетел с С. Фордом, строителем из Денвера, в его 4-местном Cessna. Я очень рад, что никто из нашей церкви не видел, как наш одномоторный самолет бросало в воздухе. В Миннеаполисе в аэропорту нас ожидал Клейтон Сонмор. Он шутливо отзывался о буре. Мы в Миннеаполисе, привыкшие к снегу. Сегодня вечером в нашем собрании будет 250 ведущих коммерсантов. В ресторане мы обнаружили, почему он был так уверен в благополучном исходе. Жареная курятина, домашнего изготовления хлеб, яблочный пирог, официантки накрывали длинный буфетный стол этой вкусной пищей. Нас из общества приехало 13 человек, несмотря на плохую погоду, и я был рад видеть всех, когда мы стояли вокруг и сравнивали впечатления нашего пути. Сонмор приветствовал местных людей, которые начали подъезжать. Наступил 7-й час, время для начала банкета. 28 человек собралось в гостиной, 13 нас и 15 из Миннеаполиса, включая Сонмора. 7:30. 28 голодных человек посматривали на заваленный пищей банкетный стол. «Из-за погоды люди остались дома», — предположил кто-то. Но через окна мы слышали непрерывный поток движения на прочищенных улицах. В 8 часов нас, 28, посадили за стол кушать. Нас было меньше, чем столов в столовой. Лицо Сонмора было озабоченным. Я знаю точно, что он чувствовал, но мне было известно кое-что еще. Это был пример. Божий пример. Я рассказал хозяину ресторана наш опыт в Лос-Анджелесе. Мы не смогли привлечь людей завтраками так же, как он не может обедами. Но Бог не нуждается в большом количестве, чтобы начать его дело. Ему нужны лишь несколько человек в каждом месте. «Не обращай внимания на 236 пустых мест», — сказал я ему. «Посмотри на 14, которые пришли. С этими 14 Бог может перевернуть весь город». Собрание вышло очень хорошим. Главным спикером был Генри Краус, фабрикант из Ходчинсон, Канзас, и председатель комитета директоров общества. Генри стоял и смотрел на пустые стулья, как будто бы они были все заняты людьми. Он не проповедовал. Как и все наши мужчины, он просто рассказал, как однажды он пахал свое пшеничное поле и молился, как это он часто делал, сидя на тракторе, и Бог показал ему новый вид плуга. Генри Краус не был особенно механически одаренным человеком, но машина эта была перед его глазами во всех деталях. Вернувшись с поля домой, он нарисовал рисунок плуга. И чем больше он смотрел на него, тем больше он убеждался, что такой плуг, если он будет работать, может обработать в 3 раза больше земли этим же трактором и за это же время. Генри сделал более подробный чертеж и начал искать фабрикантов. Ответ технических экспертов был всюду один и тот же – плуг не будет пригодным для работы. Генри не был экспертом или техником, но он верил, что чертеж плуга был дарован ему Богом, и он знал, что Бог является экспертом, специалистом и мастером. И в своей конюшне Генри начал мастерить плуг сам, выковывая сошник за сошником из железного лома и использованных частей. Работа у Горна над своим изделием заняла несколько месяцев, пока он закончил плуг таким, каким его видел. Он прицепил его к трактору и выехал в поле. И плуг работал. Краусовыми плугами теперь пользуются по всему свету. И Генри Краус стал одним из наибольших фабрикантов сельскохозяйственных машин. Коммерсант, который отдавал половину своего времени и все сердце на Божье служение.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: Аудиомысли представляет. Я научилась доверять себе, слушать правду, не бояться ее и не пытаться скрыть это.
1: Сара Маклейн.
0: Вы должны доверять и верить в людей, иначе жизнь станет невозможной.
1: Антон Чехов.
0: Верьте маленькому голосу в вашей голове, который говорит: «Не будет ли это интересным, если…» А затем сделайте это.
1: Дуэйн Митчелс.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющий летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.
1: Иногда люди создают то, что завтра забудут.
2: Лёды высохли давно.
1: Иногда люди создают то, что помнить будут годы. Иногда люди создают то, что будет жить века. Однажды вечный Бог создал тебя, и твоя душа бессмертна. Когда одни воскреснут для вечной жизни, а другие для вечного осуждения, что будет с тобой?
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Ответ Иисуса. Несколько евреев поносили однажды Иисуса, когда он проходил по их кварталу. Но он отвечал вознесением молитв во благо их. Некто спросил его: «Ты молился за этих людей, разве ты не испытывал к ним гнева?» Он отвечал: «Я могу тратить только то, что есть у меня в кошельке».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

живем в парадоксальном, самом странном из миров, в бесконечно моментальном, где в основе нет основ. Человек бесчеловечен, жизнь дешевле серебра, мир воюет, век не вечен, зло играет роль добра. Равновесие в чем-то может быть и возможно, но пока что ни в чем равновесия нет. Мир божественный может показаться безбожным для живущих на свете и не верящих в свет. Мы живем в парадоксальном, где-то между «да» и «нет», где у каждого буквально, говорят, в шкафу скелет, где пустое креативно, а иллюзия важна, где любовь демонстративна, совесть просто не нужна. Равновесие в чем-то может быть и возможно, но пока что ни в чем равновесия нет. Мир божественный может показаться безбожным для живущих на свете и не верящих в свет. Мы живем в парадоксальном.

вакуума показать по CNN. Равновесие в чем-то может быть и возможно, но пока что ни в чем равновесия нет. Мир божественный может показаться безбожным для живущих на свете.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 5 июля. Уверенное ожидание. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Псалом 61, 6 стих. Божья сила высвобождается, когда мы молимся с верой, полностью полагаясь на Бога, потому что вера угодна Ему. Уверенное ожидание положительного результата также обладает силой. Это сила надежды. Вера проникает в духовную сферу и ожидает проявления Божьей сверхъестественной силы на земле. С другой стороны, сомнение – это страх, что ничего хорошего не произойдет. Подобный настрой не угоден Богу и не притягивает Его благословения. Когда мы живем в сомнениях, разочарованиях и неуверенности, мы бессильны. Вспомните какой-нибудь случай, когда вы не были до конца уверены, что Бог обязательно поможет вам. Вряд ли ваши молитвы были горячи и дерзновенны. А теперь вспомните период, когда вы были совершенно уверены, что Бог ответит и непременно сделает для вас то, о чем вы просите. Разве в ваших молитвах не чувствовалась сила? Это сила уверенного ожидания. Даже если все происходит не так, как вы рассчитывали, доверьтесь Богу, потому что Он знает, что для вас лучше, и уверенно ожидайте от Него чудесных благословений. Божье слово на сегодня. Ожидайте от Бога благословений и будьте смелее в молитвах. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
0: Друзья, благословений вам! С вами Радио Пилигрим.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: наша коллекция вечных хитов.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 5 июля, и наша тема сегодня называется просто «Возрастайте». Просто возрастайте. И наш стих, первое послание Коринфянам 3:6. Апостол Павел пишет о своем служении и служении другим людям. И он говорит: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Так часто мы акцентируем внимание на том, что делают люди. Какие пасторы нравятся, какие не нравятся, каких проповедников мы любим. Мы говорим: «Но этот мне не нравится, этот нравится больше, чем тот». Но в этом стихе Павел подсказывает. Он говорит: «Я насадил, Аполлос поливал, я делал свою работу, Аполлос свою, и далее, но возрастил Бог». Слово «возрастить» — греческое слово «оксано», которое означает увеличиваться, умножаться, расти. И это прекрасно. И вот что мы видим. Мы насаждаем, поливаем, и это хорошо, но только Бог создает погодные и климатические условия, которые обеспечивают рост. Именно Бог — главный партнер, о котором мы должны говорить. Главный Бог. И вместо того, чтобы фокусироваться на личности, конечно, мы ценим людей, мы должны понимать, что все зависит от Бога, который создает температуру. Бог заботится о климате, Он заботится обо всем, что нужно для нашего роста в духовном мире. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Ты попробуй поймать. Катюха, хочешь новость?
1: Ну?
0: По-моему, я по уши влюбилась.
1: Анжелка, и кто он?
0: Да Гарик, знаешь, из универа.
1: Как Гарик? Гарик с третьего курса?
0: Ага.
1: Гарик с такими глазами карими?
0: Ага, с такими карими глазами.
1: Анжела, не советую тебе с ним дружить.
0: Почему, Катя?
1: Он... Он... Не знаю, как тебе это сказать.
0: Говори, прошу тебя.
1: Я видела, с кем он уезжает из универа. У него таких, как ты, целый гарем. Вот посмотришь, он поиграет с тобой, как со щенком, и бросит.
0: Катюша, ты не ошиблась?
1: Поверь своей лучшей подруге.
2: Даже лучшие друзья не всегда говорят нам правду.
3: Анжела, привет. Ты чего отвернулась? Я тебе вот цветы принес.
4: Можешь отдать их одной из твоих девушек.
3: Что с тобой, Анжела?
4: Руки убери.
3: Да что с тобой?
4: Это правда, что у тебя, кроме меня, есть другие девушки?
3: Да ты что? Кто тебе наговорил эти гадости?
4: Да так, есть добрые люди.
3: Анжела, это неправда. Знаешь, в последнее время я только и думаю, что о тебе, понимаешь... Со мной никогда такого не было раньше. Джелла, я...
2: Любовь — прекрасное чувство. Но можно ли ее навязать?
3: Я люблю тебя.
0: Я не верю тебе.
3: Это правда, я люблю тебя, я не могу без тебя жить.
0: Врешь, не любишь ты меня. Ты только говоришь, что любишь.
3: Анжела, куда ты?
0: Убирайся, я не хочу тебя знать.
2: Когда Иисус добровольно пошел на распятие, он показал, что на самом деле любит нас. Но навязать свою любовь не может даже всемогущий Бог. Открыли ли вы ему свое сердце?
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
6: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 12. О мнении тех, которые полагают, что люди первых времен не могли быть настолько долговечны, как о них пишется. Ибо никоим образом нельзя согласиться с теми, которые полагают, что года в те времена считались иначе, то есть были настолько короткие, что наш один год заключал в себе 10 тех. По их словам, услышав или прочитав, что кто-нибудь прожил 900 лет, каждый должен разуметь 90, потому что 10 тех лет составляют один наш, а 10 наших — тех 100. Поэтому Адам, по их мнению, прожил 23 года, когда родил Сифа, а сам Сиф — 20 лет и 6 месяцев, когда от него родился Енос. Священное же Писание называет последнее число 205 годами. По предположению этих лиц, мнение которых мы излагаем, один такой год, какой мы имеем теперь, тогда разделяли на 10 частей, и эти части называли годами. Каждая из этих частей составляет квадратное число 6, потому что Бог в 6 дней совершил дела свои, чтобы в 7-й день почить, о чем я говорил как мог в 11 книге. 6, умноженные на 6, что и есть квадрат 6, дают 36 дней, которые, будучи помноженными на 10, дадут 360 дней, то есть 12 лунных месяцев. А так как оставалось еще 5 дней, которыми пополняется солнечный год, и четверть дня, которая, взятая 4 раза, добавляет еще один день в том году, который называется високосным, то для соответствия к годам древние прибавляли потом дни. Эти дни римляне называют вставными – интеркаларес. Таким образом, Енос, сын Сифа, был от роду 19 лет, когда от него родился сын его Каинан. Писание же показывает это число как 190 лет. И затем во всех дальнейших поколениях до потопа, когда упоминаются лета людей, не встречается в наших кодексах почти никого, кто родил бы сына, имея 100 или менее того лет, или даже 120 и несколько более. Самым же меньшим возрастом для рождения называется 160-летний. Это потому, говорят, что никакой человек не может рождать детей в 10 лет, считавшихся у людей того времени за 100. Но в 16 лет, которые в те времена считались за 160, уже является возмужалость, способная к произведению потомства. А чтобы не показалось невероятным, что год тогда считался иначе, прибавляют, что у многих исторических писателей можно найти, что египтяне имели год из 4 месяцев, а Карнани из 6, Лавинии из 13. Плиний Секунд, упомянув о тех фактах, которые встречаются в рукописях, что некто жил 152 года, другой 10 годами больше, а некоторые и по 200 лет, иные по 300, иные до 500, до 600, а некоторые дожили и до 800 лет, полагает, что случилось это по незнанию счета времени. «Ибо у одних, — говорит он, — один год ограничивался летом, у других — зимою. У других же одним из 4 времен года, как, например, у аркадян, год которых составлял 3 наших месяца». К этому он прибавляет, что египтяне, малые годы которых, как мы сказали выше, были равны 4 месяцам, ограничивали некогда год исходом луны. От этого-то у них, говорит он, и рассказывается о целых тысячах прожитых лет. Такими-то, якобы достоверными доказательствами, некоторые лица, вовсе не рассчитывающие подорвать достоверность этой священной истории, а напротив старающиеся увеличить ее, чтобы не казалось невероятным то обстоятельство, что древние люди жили такое большое число лет. Такими-то, говорю, доказательствами убедили себя и полагают, что убедили не без основания, что годом назывался тогда такой малый период времени, что из 10 тех лет составляется один наш, а 10 наших лет равняются сотне тех. Но что это совершенно ложно, на это есть очевиднейшее доказательство. Но прежде чем привести его, я, однако, не нахожу возможным умолчать о том, насколько их предположение может казаться вероятным. На самом деле мы можем показать несостоятельность их мнения и опровергнуть его на основании еврейских кодексов. В последних говорится, что Адаму было не 230, а 130 лет, когда он родил третьего сына. Если это по нашему счету 13 лет, то без сомнения он родил первого, когда ему было 11 или немногим более лет. Кто же может родить в таком возрасте при обыкновенном и хорошо известном нам законе природы? Но мы оставим в стороне Адама, который, быть может, в состоянии был родить тотчас же по сотворении, ибо весьма вероятно, что он был сотворен не таким малым, как наши дети. Но сын его, когда родил Еноса, имел не 205 лет, как мы и читаем, а 105. Стало быть, по их мнению, ему не было тогда и 11 лет. А что тогда сказать о Каинане, сыне его, который по нашим кодексам имел 170, а по еврейским 70 лет, когда родил Малилиила? Какой 7-летний человек может родить, если только тогда 70 годами назывались 7 лет? Глава 13. Должно ли относительно счисления лет предпочитать еврейские кодексы 70 толковникам? Но когда я говорю это, мне все представляется, что это де ложь иудеев, о которой выше уже достаточно сказано. Потому что 70 толковников, пользующиеся заслуженную славой, не могли лгать. Но если поставить при этом вопрос, что вероятнее, то ли что иудейский народ, рассеянный так давно и на таком большом пространстве, мог единодушно согласиться вписать эту ложь и из зависти к достоверности чужих кодексов лишить истины свои? Или же то, что 70 человек, бывшие сами иудеями, собранные в одном месте, так как их пригласил для этого дела царь-египетский Птолемей, позавидовали тому, что истина будет у чужеземных народов, и сделали это по общему уговору? Кто не увидит, чему скорее и легче можно поверить? Устраним, однако же, самую мысль о том, чтобы какой-нибудь благоразумный человек пришел к заключению, будто иудеи, какова бы ни была их злоба и лукавство, могли иметь такую силу в отношении к многочисленным и рассеянным издавна и на больших пространствах кодексам. Или будто бы те достопамятные 70 мужей условились только в этом одном, завидуя язычникам в истине. Будет вероятнее, если кто-нибудь скажет, что на первых порах, как только начали переписывать это из библиотеки Птолемея, нечто подобное могло быть сделано в одном, то есть в прежде всех переписанном кодексе, а из него уже распространилось далее. К этому могла присоединиться ошибка переписчика. Последнее можно предполагать в вопросе о жизни Мафусала и в другом месте, где оказывается разность в общей сумме в 24 года. Но в тех случаях, где сряду продолжаются сходные ошибки, где до рождения того сына, который следует по порядку, в одном случае показывается лишних 100 лет, а в другом недостает их, после же рождения показывается 100 лишних, где их не доставало, и убавляется, где они были лишними, чтобы было сходство в общей сумме. И это повторяется в первом, втором, третьем, четвертом, пятом и седьмом поколениях. В этих случаях сама ошибка представляется имеющей некоторое, если можно так выразиться, постоянство, и пахнет не случайностью, а преднамеренностью. Итак, та разница в числах, одним образом показываемых в кодексах греческих и латинских и другим в кодексах еврейских, которая повторяется последовательно в стольких поколениях, сперва через прибавление, а потом через отнятие 100 лет, должна быть приписана не злобе иудеев, и нерасчетливости или хитрости 70 толковников, а ошибки того переписчика, который первым взял для переписки кодекс из библиотеки вышеупомянутого царя. Ибо и теперь в тех случаях, когда числа не привлекают особого внимания чем-либо таким, что легко может быть понято или что представляется полезным изучить, они небрежно переписываются и еще небрежнее исправляются. Кто, например, сочтет для себя нужным усвоить с точностью, сколько тысяч человек могло иметь каждое из колен израильских? Ведь польза от этого не представляется никакой, а таких людей, которые могли бы глубже вникать в эту пользу, разве много найдется? Но там, где через столько следующих друг за другом поколений, в одних кодексах добавляется 100 лет, в других нет, а после рождения сына, о котором упоминается, эти 100 лет опускаются там, где они были прежде, и добавляются там, где их не было, чтобы уравнять общую сумму. Там, сделавший это, без всякого сомнения хотел убедить, что древние люди жили так много лет потому, что называли годами самые короткие периоды времени. Он и старался показать это относительно возраста возмужалости, в котором люди делаются способными к рождению детей. Он думал, что следует внушить неверующим, что 100 тех лет равняются 10 нашим, чтобы они не отрицали достоверности такой долголетней людской жизни. Поэтому он и прибавил 100 лет там, где не находил еще возраста, способного к рождению детей. И те же 100 лет после рождения сына убавил, чтобы суммы были одинаковы. Он хотел таким образом привести в большее соответствие возрасты, способные к рождению детей, не изменяя, однако же, общего количества лет, прожитых каждым. Что же касается того обстоятельства, что он не сделал этого в 6-м поколении, то именно это лучше всего показывает, что делал он это только тогда, когда того требовалось целью, о которой мы говорим. Потому что он не сделал этого там, где упомянутая цель того не требовала. Он нашел, что по еврейским кодексам в этом поколении Иорет прожил до рождения Еноха 162 года, что, сообразно с представлением о более коротких годах, составляет 16 лет и почти 2 месяца. Этот возраст уже способен к рождению, поэтому и не было необходимости прибавлять 100 коротких лет, чтобы вышло 26 наших. Равно как и после рождения Еноха убавлять их, так как они не были прибавлены до рождения. Так случилось то, что в этом месте нет никакой разницы между теми и другими кодексами. Но затем снова возникает недоумение. Почему в 8-м поколении, перед тем, как родился Ламех от Мафусала, в еврейских кодексах читается 182 года, а в наших мы находим 20 годами меньше, между тем, как обыкновенно прибавлялось 100 лет. А после рождения Ламеха эти года приданы для пополнения общей суммы, которая в тех и других кодексах одинакова. Ведь если он 170-летний возраст для возмужалости хотел принимать за 17-летний, то он не должен был как ничего прибавлять, так и убавлять, потому что встретил возраст, способный к рождению детей, для пополнения которого в других случаях, когда не находил его таковым, прибавлял 100 лет. Можно было бы подумать, что эти 20 лет убавлены по ошибке, если бы, убавив их сначала, он не постарался прибавить после, для сохранения согласия между общими суммами. Уж не следует ли думать, что это сделано с хитростью, чтобы скрыть то намерение, с которым прежде прибавлялись, а потом отнимались 100 лет, так как и в данном месте, где не было уже в этом необходимости, случилось то же самое, хотя не с 100 лет, а с небольшим числом, которое сначала убавлено, а потом прибавлено. Но как отнестись к этому объяснению, верить ли, что дело было так, или не верить, да и вообще было ли оно подобным образом или каким-либо иным. Я нисколько не сомневаюсь, что в тех случаях, когда имеется различие между теми и другими кодексами, и когда при том показания тех и других вместе не могут иметь исторической достоверности, следует более доверять тому языку, с которого был сделан толковниками перевод на другой язык. Ибо даже по некоторым трем греческим, одному латинскому и одному сирийскому кодексам, согласным между собою, оказывается, что Мафусал умер за 6 лет до потопа.

Болел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей.

пройти. Ой, если б вы знали. Бодрствуйте и молитесь с каждым из вас.

0: поколение мгновенных решений. Многие христиане регулярно читают Библию, веря, что это живое слово Бога, его откровение для их жизни. На страницах Писания они часто читают о поколениях, которые слышали Божий голос. Они читают о том, как Бог снова и снова говорил к своему народу, при этом зачастую его обращение в Писании предваряется вступлением «И сказал Бог». Тем не менее, многие из этих христиан живут так, как будто Бог не говорит к своему народу сегодня. Целое поколение верующих принимают решения исключительно самостоятельно, без молитв, не сверяясь с Божьим Словом. Многие просто сами решают, что делать, а потом просят Бога лишь утвердить их решение. Они решительно продвигаются вперед, а их единственная молитва звучит так: «Господи, останови меня, если в этом нет Твоей воли». Сейчас мы живем во время, которое можно назвать поколением мгновений. Люди принимают важные решения во мгновение ока. Этой теме посвящена книга «Мгновение. Как думать, не думая». В этой книге выдвигается теория: «Доверься своим инстинктам. Сиюминутные решения самые верные». Обратите внимание на этот подстегивающий язык, используемый для того, чтобы убедить принимать мгновенные решения. Это предложение века. Вы можете быстро заработать, но для этого у вас есть совсем немного времени. Начните прямо сейчас. За всеми этими словами стоит одна движущая сила – мгновение, мгновение, мгновение. Подобного рода мышление начало проникать и в церковь, влияя на решения, принимаемые не только мгновенными христианами, но и мгновенными служителями. Десятки смущенных прихожан пишут нам, рассказывая об одном и том же. Приняв участие в конференции, посвященной росту церкви, и вернувшись назад, наш пастор объявил: «С сегодняшнего дня все будет иначе». За одну ночь он решил сделать нашу церковь более современной. Он даже не просил нас молиться об этом. Мы в замешательстве. Всего лишь несколько лет назад в христианской среде как пароль звучали следующие вопросы. Вы молились об этом? Вопрошали ли вы Господа? Присоединились ли к молитве ваши братья и сестры? Получили ли вы ответ от Бога? Практикуете ли вы такой подход? Сколько важных решений вы приняли за последний год, доверив целиком вопрос Богу и искренне помолившись? Бог желает иметь полный контроль над нашей жизнью, потому что Он хочет уберечь нас от бедствий, которые неминуемы в том случае, если мы принимаем мгновенные решения. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 3. Замалчивание Иисуса Христа. Таинство Евхаристии. О молчании, которое хранят Иосиф, Тацит и другие историки об Иисусе Христе. Это отнюдь не довод против Него, как раз наоборот, это довод за Него. Ибо бесспорно, что Иисус Христос существовал, что Его вероучение было широко известно, что все помянутые историки знали об этом, из чего следует, что умалчивали они о Нем сознательно. Ну а если говорили, то все сказанное ими было или уничтожено, или изменено до неузнаваемости. Иисус Христос в тени безвестности, в людском понимании слова «безвестность», столь полный, что историки, писавшие о событиях государственной важности, едва упоминают о нем. Почему Иисус Христос по пришествии Своем не явил истинную Свою суть, а доказывал ее ссылками на давние пророчества? Почему пожелал Он, чтобы пророчества эти были обличены в образные иносказания? Иисус Христос, дабы не прозрели погрязшие в пороках, обходит молчанием, и что Он родом не из Назарета, и что Он не сын Иосифа. Церкви в равной мере трудно было доказать и то, что Иисус Христос — человек, опровергнув доводы несогласных с этим, и то, что Он — Бог, хотя знаками, подтверждающими и то, и другое, она располагала в изобилии. Иудеи, стараясь проверить, воистину ли Он — Бог, доказали, что Он — человек. Существовал ли хоть когда-нибудь на свете человек, окруженный такой славой? Весь народ иудейский предсказывает его грядущее пришествие. Ему поклоняется языческий народ, когда это пришествие свершилось. Оба народа, иудейский и языческий, взирают на него, как на средоточие своего бытия. И при этом существовал ли хоть когда-нибудь на свете человек, который извлек из такой славы так мало радости? 30 лет из 33 он живет, держась в тени. Последние 3 года люди клеймят его самозванцем, жрецы и власть придержащие отовсюду гонят, друзья.

0: Иисус Христос сошел к людям лишь для того, чтобы осветить их собою, об этом гласило бы все Священное Писание и все сущее, и, следовательно, переубедить неверных не составляло бы никакого труда. Если бы Иисус Христос сошел к людям лишь для того, чтобы их ослепить, его поведение отличалось бы противоречивостью, и у нас не было бы никакой возможности переубедить неверных. Но он сошел к людям инсанкцификационным et инскандалюм, освящением и камнем преткновения, как говорит Исаия. Поэтому и мы, и неверные равно не можем друг друга переубедить. Тем не менее, именно поэтому мы их переубеждаем, ибо прямо говорим, что подобным своим поведением он не дает решающих доводов ни той, ни другой стороне. Как Иисус Христос был затерян среди людских скопищ, так его истина теряется среди всяческих расхожих истин, ибо нет у нее никаких броских внешних отличий, как нет их у Евхаристии в сравнении с обычным хлебом. «Вся она — тело Христово», — говорит он на присущем ему наречии, но и он не утверждает, что она — все тело Христово. Если два элемента, соединяясь, не изменяются, про них никак нельзя сказать, что один превращается в другой. Например, душа, соединяясь с телом, огонь, соединяясь с деревом, не меняют своей сути. Форма одного элемента тогда только переходит в другую, когда происходит изменение. Так оно и бывает, когда слово соединяется с человеком. Так как мое тело, лишенное моей души, уже не будет человеческим телом, то из этого следует сделать вывод, что моя душа, соединившись с любой материей, превратится в мое тело. Он не делает различия между условием необходимым и условием достаточным. Соединение – условие необходимое, но отнюдь недостаточное. Левая рука отлична от правой. Телам свойственна непроницаемость. Тождество де нумеру, количественное, требует и тождества материи. Следовательно, если Господь соединит мою душу с каким-нибудь телом в Китае, уное тело, идем нумеру, количественно равное, будет находиться в Китае. Река, что течет здесь, идем нумеру, той реке, что течет сейчас в Китае.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

И потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой.

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 4. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Давида. «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании? Доколе будете любить суету и искать лжи? Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших и на ложах ваших и утешитесь». «Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи! Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Глава 4. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме, Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
0: Вы слушаете «План победы».
1: Глава 20. «После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Моанитской, пошли войною на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря: идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Энгеди. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое, чтобы взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и Иерусалима. римлян в доме Господнем пред новым двором и сказал: «Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек? И они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря: если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и возовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. И ныне вот аммонитяне и моавитяне и обитатели горы Сеира, через земли которых Ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их, вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши». И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их. Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он: «Слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат, так Господь говорит к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, пред пустынью Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам, Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи, и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа, Бога Израилева, голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, стал Иосафат и сказал: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они шли в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены, ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их, а когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат, и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущества, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. И 3 дня они забирали добычу, так велика была она. А в 4-й день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему и называют то место долину благословения до сего дня. И пошли назад все иудеи, и иерусалимляне, и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим с псалтырями, и цитрами, и трубами к дому Господню. И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Иосафатова, и дал ему Бог его покой со всех сторон. Так царствовал Иосафат над Иудею. 35 лет он был, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаила. И ходил он путем отца своего Асы, и не уклонялся от него, делая угодное в очах Господних. Только высоты не были отменены, и народ еще не обратил твердость сердца своего к Богу отцов своих. Прочие деяния Иосафата, первые и последние, описаны в записях Иуя, сына Ананиева, которые занесены в книгу царей Израилевых. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозию, царем израильским, который поступал беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в
2: Фарсис, и они построили корабли в Эцион-Гавере. И изрек тогда Елиезер, сын Додавы из Мареши, пророчество на Исафата, говоря: «Так как ты вступил в общение с Ахозию, то разрушит Господь дело твое». И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис. Глава 21. «И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. И у него были братья, сыновья Иосафата, Азария и Ихеил, Захария и Азария, и Михаил, и Сафатия, все сии сыновья Иосафата, царя Израилева. И дал им отец их большие подарки серебром и золотом и драгоценностями вместе с укрепленными городами в Иудее. Царство же отдал Иораму, потому что он первенец. И вступил Иорам на царство отца своего и утвердился, и умертвил всех братьев своих мечом, а также некоторых из князей Израилевых. 32 лет был Иорам, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женою его, и делал он неугодное в очах Господних. Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, и потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена». В одни его вышел Едом из-под власти Иуды и поставили над собою царя. И пошел Иорам с военачальниками своими, и все колесницы с ним, и, встав ночью, поразил идумян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами. Однако вышел Идом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа Бога отцов своих. Также высоты устроил он на горах иудейских, и ввел в блужение жителей Иерусалима, и соблазнил Иудею. И пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано: «Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, за то, что ты не пошел путями Иосафата, отца твоего, и путями Асы, царя иудейского, а пошел путем царей израильских, и ввел в блужение Иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, которые лучше тебя ты умертвил, зато вот Господь поразит поражением великим народ твой, и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое, тебя же самого, болезнью сильную, болезнью внутренностей твоих, до того, что будут выпадать внутренности твои от болезней со дня на день. И возбудил Господь против Иорама дух филистимлян и аравитян сопредельных ефиоплянам. И они пришли на Иудею, и ворвались в нее, и захватили все имущество, находившееся в доме царя, также и сыновей его, и жен его, и не осталось у него сына, кроме Ахозии меньшего из сыновей его. А после всего этого поразил Господь внутренность его болезнью неизлечимою. Так было со дня на день. А к концу второго года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях. И не сожег для него народ его благовоний, как делал то для отцов его. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме, и отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах.

Nu kan I sjå det! Hey! Spøy om halleluja!

0: Имя Божьей любви. Имя Божьей любви.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Я видел, как ангел стоял у порога нашего дома с мечом в правой руке. Я жажду последствий весеннего грома сквозь тусклые стекла по белой щеке. Мое вдохновение — это штиль после бури, выход эмоций или поиск огня. На плантациях века мы теряем любимых.

клетки. Так хочется мира, любви и покоя, дождя, наконец, а не вечного зноя. Нежностью лечатся раны и боль. Когда-нибудь я

0: пустой гробницы мы видели ангела. Он спросил, зачем мы ищем живого среди мертвых? Иисус воскрес. По-твоему, ангел тоже перепутал гробницу.
1: Я такого не говорил.
0: Что ж, если ты принимаешь меня за человека, которому нельзя доверять, тогда Петр и Иоанн тоже недалеко от меня ушли. Когда я рассказала все им, они тут же побежали к пустой гробнице. Я еле за ним поспевала. Как ты мог задать такой...
1: Да я, собственно...
0: Ну, что ты скажешь насчет охраны и пресвященников? Неужели они не знали, в какой гробнице лежал Иисус? Они бы пошли туда и сказали, ага, вот мы вас и разоблачили.
2: Ой, ну прости меня, Мария. Сам не понимаю, как я мог предполагать такие глупости.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Знаешь, если представить нашу жизнь рассказом на меловой доске, на которой мы пишем все важные события. И вот я пишу строчки из детства, родители, времена беззаботности. Дальше строка про школу, подростковые трудности, первые победы и поражения. А потом начинаются строчки взрослой жизни. И там я пишу все свои ошибки, ошибки, ошибки. Пишу о том, что не могу исправить, но виню себя. Пишу про первое осознание, что теряю контроль, и все катится куда-то вниз. Но это не видят другие, я умею это прятать. А потом это уже видят другие, но мне как бы все равно. И я пишу, что не знаю, что делать, и где-то в этой точке полного отчаяния я бы хотел закричать, но даже на крик нет сил. И вот я слышу внутри себя легкий шепот. Так не обязательно жить. Я стучу в твои двери, открой. И я в ответ просто шепчу: Бог, как мне все исправить? Прошу, помоги. И Иисус будто бы берет мокрую тряпку и просто начинает все стирать строчка за строчкой, все то, что я писал на доске. И теперь Он берет мел в свои руки, надламывая его вторую часть, отдает мне и говорит: теперь мы напишем с тобой твою новую жизнь, я и ты вместе.

выше всех имен. Ты святой, великий, сильный Бог. Ты тот, кто был, кто есть и кто грядет. Ты верный, ты прекрасный, и ты превознесен. Мы славим тебя, поклоняемся тебе.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, прощает ли нас Бог, если чьи-то обиды все еще ранят нашу душу?
1: Очень хороший вопрос. Он касается одной из болевых точек христианской жизни, вопроса взаимоотношений с людьми, практического христианства, как мы ведем себя тогда, когда нам трудно, когда мы испытываем давление. В Писании есть несколько мест, которые адресуют этот вопрос, и одно из них, которое прежде всего приходит на память, это слова Иисуса Христа, сказанные им в молитве Господней, или она известна как молитва «Отче наш». Там есть такая фраза: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». То есть, когда мы говорим об этом, то мы как бы сами подписываем себе приговор. Если мы не смогли простить вот полностью, то, наверное, и Господь нам полностью не простит. Но это не совсем так. Нам нужно посмотреть на эту тему немножко более глубже, чтобы понять, что же имеется в виду молитвой «Отче наш» и как этого вопроса касаются или как представляют его другие места Священного Писания. Я сфокусируюсь еще на двух местах, которые достаточно важны. В послании к Ефесянам мы читаем, апостол Павел говорит в 4 главе о процессе освящения. В процессе освящения он говорит самое главное. С 17 стиха, 4 глава, он начинает: «Перестаньте жить так, как живут язычники, не знающие Бога. Но так как вы познали Христа, делайте или занимайтесь следующим». Он говорит три элемента в процессе. Первый элемент – вы совлекитесь себя или снимите с себя грешного человека, то, что грешный человек привык делать. Второе – обновляйтесь духом ума вашего. И третье – облекайтесь в нового человека, созданного по Богу. И вот в ряде примеров, которые он приводит, мы видим последний, звучит так: «Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть он говорит к верующим людям, конечно, которые, конечно, безусловно, прощены Богом, приняты Христом, они являются христианами. Но эти верующие люди находятся в процессе, и этот процесс связан с борьбой, то есть есть процесс обновления духом ума, то есть нашего продолжающегося познания Иисуса Христа, познания Его характера, познания Его способности прощать, наполнения Его силой для прощения. И это процесс, это невозможно один раз прочитать и завтра так жить. Возможно только двигаться по мере того, как мы познаем Христа больше, уподобляемся Ему, подчиняем свой внутренний мир, наполняемся Его чувствованиями, наполняем свое сознание Его точкой зрения по отношению к людям, ситуациям, к тому, что эти люди делают и так далее. То есть послание к Ефесянам говорит о процессе. А раз процесс, то значит в этом процессе всегда будет что-то недостигнутое. Например, какую-то обиду вы легко сносите и не замечаете ее, а какие-то действия людей вам нужно еще время, вам нужна молитва больше, вам нужно осмысление, вам нужно просто где-то побыть наедине с Господом для того, чтобы отпустить боль, для того, чтобы, пропитавшись тем, кто Он есть, Его миром, как филиппийцам сказано, и мир Божий наполнит сердца ваши, соблюдет сердца ваши во Христе Иисусе. Вот. И, кроме того, будут какой-то особо тяжелый уровень обид, за который нужно еще побороться, чтобы отпустить. То есть у каждого христианина на любой момент всегда будут вот эти три разных этапа. Но этот христианин прощен Христом. Он прощен не потому, насколько он преуспел здесь в своем духовном развитии, в своем освящении. Он прощен, потому что Христос умер за него, потому что Христос принял его, и потому что он является Детем Божиим. И Христос очень хорошо знает, что это Дитя Божие ошибается, и где-то борется, и где-то проваливает еще. И вот здесь нам помогает еще одно место Писания, которое мы находим в первом послании Иоанна. Первое послание Иоанна, первая глава, 9 стих, или мы прочитаем с 7 стиха. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Ключевой элемент, который мы встречаем здесь, это слово «если исповедуем грехи наши, если ходим во свете». Если ходить во свете означает представить себя перед Богом, ходить в Божьем присутствии, в осознании, не прятаться от Него, ходить перед Ним и жить им. Исповедовать означает согласиться с Божьей оценкой твоего собственного состояния, твоего действия. Если подвести итог всего, о чем мы говорили, то когда человек принадлежит Христу, когда он имеет прощение от Иисуса Христа, это прощение от Христа, оно будет побуждать его к тому, чтобы он мог соглашаться с Божьей точкой зрения на каждое конкретное явление. И даже там, где ему еще трудно отпустить боль, но он согласен с тем, что это неправильно, с тем, что это нужно победить. Он борется с этой своей горечью, с этой болью, которая у него есть, ища освобождение от нее у Иисуса Христа. Даже там мы можем сказать, что этот человек в правильном состоянии перед Господом. И он, конечно же, он не только уповает на то, что Христос за него умер, но он может иметь непосредственное общение с Богом, прося у него силы для того, чтобы освободиться, черпая у него эту мотивацию, уподобляясь его чувствам, наполняясь его чувством и его отношению к тому, что происходит вокруг него. Это и является основным принципом, который помогает нам в разрешении подобной проблемы.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!
2: Вы слушаете
3: «Христианское радио».

0: 고맙습니다.
1: Добрый вечер. Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Аллилуйя, слава Иисусу. Прославим Господа. Иисус, ты навек спасен, Иисус. Не на время, но навечно.

солнце укрылось от глаз, и не хочет светить нам уже.

детстве все просто, но кто-то злостно прячет от нас секрет. Жизнь карусель, и нужно точно взять правильный билет. Если б сначала, если

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это же радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Санкции, даже если они будут наложены ЕС, никак не повлияют на патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его пастырскую позицию. Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям в церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Что касается самих санкций, то даже если они будут наложены, то лишь убедят всех в звериной ненависти чиновников ЕС к русскому православию, никак не повлияют на патриарха и его пастырскую позицию, сказал Кипшидзе. Несколько европейских государств сохраняют здравый смысл, выступая против введения санкций в отношении патриарха, отметил Кипшидзе. Ранее издание «Политико» со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что Италия наряду с Болгарией выразила опасения относительно введения санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отец Крепен Марсель Монго, священник епархии Бангсау на юго-востоке Центральноафриканской Республики, был застрелен вечером 29 июня возле приходского дома в Земио. Он был известен своей деятельностью в поддержку мира, диалога и общественного согласия в префектуре Верхняя Мбому, одному из наиболее нестабильных районов страны. Отпевание священника состоялось 1 июля в Кафедральном соборе Святого Петра Клавера в Бангсау, сообщает Ватикан Ньюс. Ситуация в префектуре Верхняя Мбоу, расположенная на границе с Суданом и Демократической Республикой Конго, уже длительное время остается сложной. Регион переживает гуманитарный кризис, сопровождающийся массовым перемещением жителей, серьезными трудностями для местных общин и ограниченным доступом к гуманитарной помощи. Нестабильность обусловлена присутствием вооруженных группировок, межэтнической напряженностью и соперничеством за контроль над территорией и природными ресурсами. Власти пока не установили личности нападавших, и ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за преступление. Христианские лидеры, богословы и специалисты по защите детей из разных стран мира представили новую книгу «God's Heart for Child Protection and Safeguarding» – «Божие сердце в вопросах защиты и безопасности детей». Авторы призывают церкви рассматривать защиту детей не как формальное требование или набор правил, а как важную часть христианской веры и практического воплощения Евангелия. Во время онлайн-презентации один из редакторов книги Мартин Муняо отметил, что книга появилась из-за нехватки богословских и практических материалов по теме защиты детей. По его словам, масштабы проблемы невозможно игнорировать. Он напомнил, что согласно мировым оценкам, каждая четвертая девочка и каждый 13-й мальчик подвергаются сексуальному насилию до достижения 18 лет. Кроме того, более 600 миллионов детей живут в условиях войн, конфликтов или гуманитарных кризисов. При этом случаи насилия в церковной среде часто остаются нераскрытыми, а многие богословские учебные заведения до сих пор не имеют четких механизмов защиты. Новое исследование показало, что религия сыграла гораздо более важную роль в экономическом развитии государств, чем долгое время считали многие экономисты. По мнению ученых, религиозные убеждения, институты и традиции на протяжении веков влияли на образование, финансовую систему, семейную жизнь, развитие технологий и политические институты, что в итоге отражалось на уровне благосостояния стран. Авторы отмечают, что традиционные экономические теории обычно объясняют рост экономики инвестициями, технологиями и уровнем образования населения. Однако религия часто оказывала влияние именно на эти факторы, оставаясь при этом в тени экономических исследований. По словам исследователей, религия воздействует на экономическое развитие не только через личные убеждения людей, но и через формирование общественных норм и институтов, которые определяют жизнь общества. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». На чемпионате мира по футболу немецкие футболисты помолились на поле с командой противника. Сразу после того, как прозвучал финальный свисток, члены двух футбольных команд в центре поля обняли друг друга и начали молиться. Германия со счетом 7-1 обыграла команду Кюрасао. Немецкий полузащитник Феликс Нмеча рассказал о том, почему игроки команд молились вместе. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». Он добавил: «Мы просто вместе немного помолились, потому что все мы по-прежнему очень благодарны за все, что произошло. В целом мы все верим, что Иисус прославляется через игру, и именно поэтому мы собрались вместе». Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 6 июля. Не будьте религиозны. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Евангелие от Матфея, 23:25. Иисус часто обличал религиозных вождей своего времени, потому что, хотя они и делали добрые дела, их мотивы не были чисты. Множество религиозных дел не всегда означает, что человек, который их совершает, по-настоящему близок к Богу. Религиозность может помешать нам развивать близкие отношения с Богом и слышать Его голос. Иисус умер, чтобы открыть нам путь к Богу, позволить нам иметь глубокие и доверительные отношения с Ним. Это должно быть важнее дел. Можно заниматься какой-либо религиозной деятельностью, но иметь сердце далекое от Бога. Нам следует как можно чаще исследовать свои мотивы. Богу гораздо важнее, почему мы что-то делаем, нежели что мы делаем. Он сказал, что истинная вера – это навещать вдов и сирот, помогать им и заботиться о них в их страданиях. Смотрите послание Иакова 1:27. Бог хочет, чтобы мы искренне любили обездоленных людей и заботились о них. Вместо того, чтобы производить друг на друга впечатление своими длинными, красноречивыми молитвами. Религиозные люди часто больше думают о своей репутации, нежели об истинном служении Богу. Они могут участвовать во многих добрых делах, но при этом редко делятся с Богом своими сокровенными переживаниями или прислушиваются к Его голосу, либо вообще этого не делают. Эти люди не способны услышать Божий голос и наслаждаться близким общением с Ним. Божье слово на сегодня. Сосредоточьтесь на своих отношениях с Богом, а не на религиозных традициях. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях. Псалом Давида. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать, ибо Ты, Бог, не любящий беззакония, у Тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами Твоими, Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие, Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь, а я по множеству милостей Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих, по множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя». И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им. И будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь его. Глава 5. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как раз вы выбросите ее вон, на попрание людям. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить, ибо истину говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих, малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот дает повод ей прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А я говорю,

0: вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Четвертая книга царств. Глава первая. «И отложился Моав от Израиля по смерти Ахава. Ахозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог». И послал послов и сказал им: «Пойдите, спросите у Вельзевула, божества Коронского, выздоровел ли я от всей болезни?» Тогда ангел Господень сказал Илии Фисфитянину: «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вельзевула, божество Коронское? За это, так говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И пошел Илия. И возвратились к Ахозии посланные, и он сказал им: «Что это вы возвратились?» И сказали ему: «Навстречу нам вышел человек и сказал нам: пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему: так говорит Господь, разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Вельзевула, божество Коронское? Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И сказал им: «Каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам сии слова?» Они сказали ему: «Человек тут весь в волосах и кожаным поясом подпоясан под чреслом своим». И сказал он: «Это Илия, фисфитянин». И послал к нему царь пятидесятника с его пятидесятком. И он зашел к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». И отвечал Илия и сказал пятидесятнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком. И он стал говорить ему: «Человек Божий, так сказал царь, сойди скорее». И отвечал Илия и сказал ему: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь Божий с неба и попалил его и пятидесяток его. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся, и пришел пятидесятник третий, и пал на колено свои пред Илию, и умолял его, и говорил ему: «Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих, сих пятидесяти, пред очами твоими. Вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками, но теперь да не будет презрена душа моя пред очами твоими». И сказал ангел Господень Илии: «Сойди с ним, не бойся его». И он встал и пошел с ним к царю и сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты посылал послов вопрошать Вельзевула, божество Коронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове его, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И умер он по слову Господню, которое изрек Илия. И воцарился Иорам вместо него во второй год Иорама, сына Иосафатова, царя Иудейского, так как сына у того не было. Прочее об Ахозии, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Глава 2. В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». И сказал он: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к Елисею, сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоей?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия милость свою, и свернул, и ударил ею по воде, и растворил.

Ступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя?» И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израилей, конница его!» И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. И взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь, Бог Илии? Он самый?» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали: «Опочил дух Илии на Елисее». И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли, и сказали ему: «Вот, есть у нас рабов твоих, человек 50, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин?» Он же сказал: «Не посылайте». Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал: «Пошлите». И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его, и возвратились к нему между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им: «Не говорил ли я вам, не ходите?» И сказали жители того города Елисею: «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна». И сказал он: «Дайте мне новую чашу и положите туда соли». И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли и сказал: «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровой до сего дня по слову Елисея, которое он сказал. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый». Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли 2 медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору Кармил, а оттуда возвратился в Самарию.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Что значит быть сильным? Что за вопрос? Сильный человек – тот, кому по плечу многое, кто может преодолевать препятствия, идя к цели, и не скулит при этом. Сильные люди ставят рекорды, защищают слабых, подают пример и получают награды. Люди в последние века стали такими сильными, создали столько оружия, что, кажется, могут уничтожить любого врага. И тем не менее, есть враги, с которыми бороться особенно тяжело. Серьезные болезни, финансовые трудности, семейные конфликты, национальные вопросы, экология, голод, грех, нечестие. Что, если силы заканчиваются? У любого человека, каким бы он ни был талантливым или способным, истощаются ресурсы и возможности. Бог дает нам свое слово, и в нем есть удивительные слова. «Сила моя совершается в немощи». Для Творца Вселенной проблемой являются не наши трудности, а наши возможности, из-за которых мы не хотим обратиться. Какова бы ни была ситуация, что бы ни выбило нас из сил, Бог всегда рядом. Он не отвергает наших усилий, достижений и опыта, но входит в них своим духом, если мы признаем нужду в нем. Он наш Отец и доверяет нам, учитывает наши способности и вкладывает свои небесные ресурсы. Перед Ним мы должны осознавать не силу нашу, а немощь, и тогда Его могущество войдет в наши ресурсы, какими бы малыми они ни казались.
2: Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
3: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, что значит «наша полнота во Христе»?
1: Эта фраза взята из второй главы послания апостола Павла к Колоссянам, где он говорит конкретно: «И вы имеете полноту в нем». Контекст помогает нам определить или иметь более ясное представление о том, что же имеет в виду здесь апостол Павел. Он говорит здесь о людях, которые однажды познали Христа и в процессе своей жизни начали увлекаться чем-то иным. Я прочитаю его конкретные предупреждения к таким людям. Он говорит им следующее, я читаю из 6 стиха. «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем». Что имеется в виду здесь? Когда апостол говорит людям: «Не увлекайтесь чем-то иным, Иисуса Христа вам достаточно», он говорит о нескольких категориях жизни, с которыми связан каждый из нас. Прежде всего, это категория объяснения смысла и цели жизни. Каждый из нас для чего-то живет. У каждого из нас есть потребность понимать цель и смысл. И вот разные философии, разные мировоззренческие конструкции предлагают нам свой собственный вариант, свою версию объяснения смысла жизни. Когда апостол говорит: «Вы имеете полноту в Иисусе Христе», он говорит: «Не пытайтесь найти чего-то вне Христа. Иисус Христос единственный, кто в совершенстве объясняет нам, кто мы, откуда мы пришли и для чего мы живем. Вы имеете полноту в Нем». Кроме того, это вопрос нашей идентичности, не только вопрос цели и смысла, вопрос понимания смысла того, кто я есть, понимания или удовлетворенности в том, кто я есть. И очень часто люди связывают свою удовлетворенность с тем, что они пытаются кем-то стать. И пока он не станет тем, кем он хочет, он чувствует себя неудовлетворенно, не в своей тарелке. Так вот, апостол говорит: Иисус Христос, войдя в твою жизнь, наполнил тебя смыслом там, где ты есть, понимая то, кто ты есть. Он дает, он ставит тебя на высоту славы небесной. Кроме того, полнота в Иисусе Христе означает полноценное удовлетворение желаний нашей души, устремлений внутренних, потребностей внутренних, которые есть в сердце человека. Мы постоянно находимся в погоне за удовлетворением желаний. Эти желания могут быть самые разные. Вот почему он и предупреждает, чтобы кто не увлек вас философию, которая предлагает мировоззренческие конструкции и объяснение смысла жизни, пустым обольщением, которые объясняют самые разные движения человеческой души к самоутверждению, или по преданиям человеческим, по стихиям мира, а не по Христу. То есть, когда апостол говорит: «Вы имеете полноту в Нем», он имеет в виду все, все, чем живут люди. Это умение найти радость и счастье, это умение найти цель и смысл жизни, это умение понимать самого себя и быть удовлетворенным тем, как тебя Господь создал и что Он ожидает от тебя. Это умение видеть правильно значимость того, что ты делаешь. Понимание того, что я здесь на земле живу не зря. Что Господь дал мне способность иметь значимость, которая им определена. Не мной, не людьми, не оценками. Поэтому апостол говорит: вместо того, чтобы увлекаться всем тем, что предлагают люди вокруг, сфокусируйтесь на Христе. Суперважный вопрос по причине того, что многие верующие люди, они знают, что Христос вроде бы им все должен дать или все дает, но практически не научились этим жить. И поэтому многие, они называются христианами, но свое счастье, свой смысл, свое удовлетворение, к сожалению, ищут где-то еще, ищут на стороне. И вот, конечно, к таким людям это слово особенно актуально и важно. Еще раз я подчеркну. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданиям человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем, во Христе, обитает вся полнота Божества телесная. И вы имеете полноту в нем. Имеете полноту эту. Живите ей. И вы обретете благословение от него.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

залетела душа в тело, настрадалась, улетела. Что понять она успела, посетив сей белый свет? Что ей дни и что ей ночки, до последней самой точки все внимание оболочки, а души как будто нет. А она ждала, кричала, что-то в будущем искала, только тело не внимало, тело есть хотело, спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась, сколько мне, говорит, еще осталось? Не хочу, мол, умирать. Расставались неумело, тело сникло, побледнело, оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. На земле хотелось рая, рай без Бога не бывает. Тот, кто время убивает, будет временем убит. Залетела душа в тело, что успела, то успела.

0: Сидят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: света.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Санкции, даже если они будут наложены ЕС, никак не повлияют на патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его пастырскую позицию. Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Что касается самих санкций, то даже если они будут наложены, то лишь убедят всех в звериной ненависти чиновников ЕС к русскому православию, никак не повлияют на патриарха и его пастырскую позицию, сказал Кипшидзе. Несколько европейских государств сохраняют здравый смысл, выступая против введения санкций в отношении патриарха, отметил Кипшидзе. Ранее издание «Политико» со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что Италия наряду с Болгарией выразила опасения относительно введения санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отец Крепен Марсиэль Монга, священник епархии Бангсау на юго-востоке Центральноафриканской Республики, был застрелен вечером 29 июня возле приходского дома в Земио. Он был известен своей деятельностью в поддержку мира, диалога и общественного согласия в префектуре Верхняя Мбому, одному из наиболее нестабильных районов страны. Отпевание священника состоялось 1 июля в Кафедральном соборе Святого Петра Клавера в Бангсау, сообщает Vatican News. Ситуация в префектуре Верхняя Мбоу, расположенная на границе с Суданом и Демократической Республикой Конго, уже длительное время остается сложной. Регион переживает гуманитарный кризис, сопровождающийся массовым перемещением жителей, серьезными трудностями для местных общин и ограниченным доступом к гуманитарной помощи. Нестабильность обусловлена присутствием вооруженных группировок, межэтнической напряженностью и соперничеством за контроль над территорией и природными ресурсами. Власти пока не установили личности нападавших, и ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за преступление. Христианские лидеры, богословы и специалисты по защите детей из разных стран мира представили новую книгу «God's Heart for Child Protection and Safeguarding» – «Божие сердце в вопросах защиты и безопасности детей». Авторы призывают церкви рассматривать защиту детей не как формальное требование или набор правил, а как важную часть христианской веры и практического воплощения Евангелия. Во время онлайн-презентации один из редакторов книги Мартин Муняо отметил, что книга появилась из-за нехватки богословских и практических материалов по теме защиты детей. По его словам, масштабы проблемы невозможно игнорировать. Он напомнил, что согласно мировым оценкам, каждая четвертая девочка и каждый 13-й мальчик подвергаются сексуальному насилию до достижения 18 лет. Кроме того, более 600 миллионов детей живут в условиях войн, конфликтов или гуманитарных кризисов. При этом случаи насилия в церковной среде часто остаются нераскрытыми, а многие богословские учебные заведения до сих пор не имеют четких механизмов защиты. Новое исследование показало, что религия сыграла гораздо более важную роль в экономическом развитии государств, чем долгое время считали многие экономисты. По мнению ученых, религиозные убеждения, институты и традиции на протяжении веков влияли на образование, финансовую систему, семейную жизнь, развитие технологий и политические институты, что в итоге отражалось на уровне благосостояния стран. Авторы отмечают, что традиционные экономические теории обычно объясняют рост экономики инвестициями, технологиями и уровнем образования населения. Однако религия часто оказывала влияние именно на эти факторы, оставаясь при этом в тени экономических исследований. По словам исследователей, религия воздействует на экономическое развитие не только через личные убеждения людей, но и через формирование общественных норм и институтов, которые определяют жизнь общества. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». На чемпионате мира по футболу немецкие футболисты помолились на поле с командой противника. Сразу после того, как прозвучал финальный свисток, члены двух футбольных команд в центре поля обняли друг друга и начали молиться. Германия со счетом 7-1 обыграла команду Кюрасао. Немецкий полузащитник Феликс Нмеча рассказал о том, почему игроки команд молились вместе. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». Он добавил: «Мы просто вместе немного помолились, потому что все мы по-прежнему очень благодарны за все, что произошло. В целом мы все верим, что Иисус прославляется через игру, и именно поэтому мы собрались вместе». Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Христианские притчи. Оба слушают. Один старик часами неподвижно сидел в углу церкви. Однажды церковник спросил его, что говорит ему Бог?
1: «Бог ничего не говорит. Он только слушает», — последовал ответ.
0: «Хорошо тогда. О чем же ты говоришь ему?»
1: «Я тоже ничего не говорю. Я только слушаю».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Альбина Анатольевна Терекова из Саратовской области недоумевает. Укажите мне в Библии слова Творца о том, что Он сказал «творю ад». Ведь все, что есть видимое и невидимое в мире – творение всемогущего Бога, который есть святая любовь, постоянная, без намека на мщение, на деспотизм, то есть на зло. Ад придумал человек, находящийся в цепях дьявольских заблуждений. Мысли об аде, а не об Иисусе Христе, страшат человека, наполняют его безнадежностью и беззащитностью. Я привела только 4 предложения из 8 страниц письма нашей радиослушательницы. Но они выражают основную ее мысль – отсутствие ада, потому что Бог есть любовь. Уважаемая Альбина Анатольевна, в Библии 26 раз употребляется слово «ад», 2 раза прилагательное «адский», 12 раз в Новом Завете используется слово «гиена» как синоним ада. Иисус Христос также называл ад тьмой внешней. Он говорил, что в день Господень некоторые извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Конечно, Бог никого не бросает в ад. Люди идут туда добровольно, потому что отвергают Божий путь спасения. Тот же, кто покаялся, принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, унаследует с Ним и жизнь вечную. Так говорит Слово Божие. В Евангелии от Луки записана история о богаче и нищем Лазаре, рассказанная самим Иисусом Христом. Разве это не авторитетный источник, доказывающий наличие ада и рая? Предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пести, в которой он продолжит эту тему.
2: Вы когда-нибудь подумали о том, что самый важный вопрос – это где я буду проводить вечность? Рано или поздно каждый из нас должен предстать пред этим вопросом о вечности. Ведь подумай, дорогой радиослушатель, ты – существо вечное. Бог дал тебе душу, а эта душа бессмертная. Ты будешь или вечно в раю блаженствовать с Богом, или же будешь в вечном мучении с дьяволом в аду. Одно из двух. Так говорит книга истины, Библия. И сегодня я имею сильное побуждение сказать слово о том ужасном месте, называемом адом, и предупредить каждого словами Иисуса Христа: «Если не покаетесь, то все также погибнете». О, дал бы Господь, чтобы многие еще не покаявшиеся, не принявшие Господа Иисуса Христа, сделали бы это сегодня, сейчас, не откладывая этого важного решения на другое время. Фактически, все, что нам известно об аде, было сказано Богом в Библии. Послушайте слова Спасителя, говорящие о последнем суде. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его». Апостол Иоанн в книге Откровения пишет: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Апостол Петр не менее определенно говорит об аде, что если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал на суд для наказания, тем паче беззаконников он соблюдет ко дню суда для наказания. В Слове Божьем много сказано об аде и повторяется о нем по той причине, чтобы мы не забыли, что ад есть, и что каждый, кто не верует в Иисуса Христа, будет мучим в нем вечности. Библия, описывающая состояние непокаявшихся душ в аду, чаще всего употребляет два слова – погибель и смерть. Например, в книге Откровения используется слово «погибель» в смысле вечного мучения в озере огненном. Слово «смерть» тоже употребляется как синоним с адом, то есть с вечным

мучением в озере огненном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою – это смерть вторая. Итак, из Слова Божия мы ясно видим, что ад – это состояние вечного мучения нераскаянных грешников, которые отказались от покаяния и веры в Иисуса Христа в течение их земной жизни. Самое ужасное – это то, что раз душа очутилась в аду, то исхода из него уже нет. Иисус Христос дает нам потрясающее откровение этого в виде диалога двух душ вечности. Человек, попавший в ад, вопиет из этой бездны мучения, говоря: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Три раза в этом повествовании слышится истовый вопль этой души в аду. Все они были просьбами, и ни одна из них не была исполнена. Никто не мог даже одной капли воды дать, чтобы прохладить язык мучившейся в аду души. Вторая просьба была, чтобы Лазарь был послан к его братьям, предупредить их о том, что есть такое место мучения, и чтобы они туда не попали. Но и эта просьба была отказана. Третий раз он повторяет вторую просьбу, приводя убедительный для него аргумент, что его братья поверят и покаятся, если кто из мертвых придет к ним и скажет им об этом месте. Но послушайте, как и на этот раз она была отказана такими словами: «Если Моисея и пророков, то есть Библию, Священное Писание не слушает, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Обратите внимание на то, что душа в аду не говорит «пошли меня». Нет, ибо она отлично знает, что врата ада закрылись за ней раз и навсегда. Человек этот в аду обеспокоен лишь о своих пяти братьях, чтобы они покаялись и не погибли, как он. Да, о собственном покаянии он уже не говорит. Он знает, что это уже невозможно в потустороннем мире. Без всяких расспросов и жалоб он знает о своем потерянном состоянии, что он уже бесповоротно погиб. Поэтому, уважаемые мои радиослушатели, слово мое к вам, а не душам в потустороннем мире. Ад – ужасное место. Если быть там даже на протяжении одного года, или месяца, или недели, или даже одного часа, весь ужас ада заключается в том, что нет ему конца. Ад вечен. Я прошу вас, дорогие друзья, ради Иисуса Христа, ради блага вашей бессмертной души, придите к Иисусу сейчас, и Он примет, простит и спасет вас. Прими Христа сейчас верой, мой дорогой друг, и ты поступишь разумно. Отвергая Его и Его милость, ты окажешься безумцем, и тогда ты вечно будешь плакать, что Христа ты не принял. Пусть сам Дух Божий тебе поможет прийти к Иисусу сейчас без замедления.

0: Наша программа подошла к концу. Пишите нам. Мы всегда рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».